котором сопли, где годом драка, мысли бегутом мяко, те, кто выгонят, и зеркала к воде.

0: встающий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки цветы помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и царь исторических истин, долгий ящик ожидает.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.